раз. Изкупаш, бледни пошушки крас. Медн тежке, дерих волм дарс. Барака фраск, макречиш в суит. Плеуи лъскчи суар, хайури, диптик фи.